В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 2 июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио «Могилев».

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Предусмотрено постановлением Совета министров, сообщает Белта. Тарифы на теплоэнергию увеличиваются на 7,3%. Удорожание платежа составит чуть больше 3 рублей для типовой квартиры. Также увеличиваются тарифы на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. Это второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ в текущем году. Так, с 1 марта выросли тарифы на газ и электроэнергию.
1: Местное время.
0: Строительные объекты Могилевской области взяты под усиленный контроль профсоюзов в рамках месячника безопасности. С 1 по 30 июня 2026 года на всех стройплощадках Могилевской области проходит областной месячник безопасного труда. Повышенное внимание к объектам вызвано высокими производственными рисками. Работа на высоте, тяжелая техника и движущиеся механизмы требуют системной профилактики травматизма. В регионе утвержден комплекс мероприятий, охватывающие всех участников строительного процесса. Как сообщили организаторы, в ходе месячника пройдет мониторинг соблюдения норм охраны труда. Особое внимание уделят состоянию лесов, вышек, исключению эксплуатации неисправного оборудования, а также наличию видеонаблюдения и надежных ограничений на каждой стройке. Главная особенность кампании – полноправное участие профсоюзов в качестве социальных партнеров. Их представители займутся независимым мониторингом и войдут в состав мобильных групп горрайсполкомов, прокомментировал главный технический инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Сергей Сергеенко.
2: Будем помогать организациям на местах и практикой, и советами. Посмотрим, в каком состоянии люди работают во вредных и опасных условиях труда. Есть ли на объектах алкотестеры? Проходят ли работники медосмотры вовремя? Лиц в состоянии опьянения или не прошедших, освидетельства, не медосмотра, установленных законодательством в порядке, будем требовать отстранить от работы. Отдельным пунктом в программе месячника значится контроль за трудом студенческих отрядов на стройках. Летом к работе привлекается молодежь. Для многих это первый официальный опыт. Профсоюзы совместно с социальными партнерами проследят, чтобы каждому новичку провели качественный инструктаж по охране труда, выдали исправные средства индивидуальной защиты и не допускали к опасным работам без наставника.
1: Местное время.
0: До 31 августа в Беларуси введены сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Эти ограничения касаются республиканских и местных дорог в жаркую погоду. Подробности в репортаже Татьяны Кутневич.
3: Основная цель сезонных ограничений – защита дорожного покрытия от деформации. Их вводят в жаркие дни, когда разогретый асфальт становится пластичным и деформируется под колесами тяжеловесных грузовиков. В результате образуется колея и так называемая гребенка. Это ускоряет износ дорожной инфраструктуры и может повлиять на увеличение аварийности на дороге, отметил ведущий специалист регионального отдела управления автомобильного и весогабаритного контроля филиала транспортной инспекции по Могилевской области Павел Плоткин.
4: Максимально разрешенная нагрузка на одиночную ось транспортных средств должна составлять 6 тонн на ось. В период времени с 11 часов до 20 часов включительно при температуре воздуха 25 градусов по Цельсию и выше. Список грузов и категории автомобильных дорог и номера дорог, которые не распространяются данные ограничения, будут указаны в перечне данного постановления.
3: На местных автомобильных дорогах Беларуси будет действовать лимит нагрузки на ось в 5 тонн. Запрет распространяется не на весь транспорт, уточняет Павел Плоткин.
4: Разрешено двигаться транспортным средством, которое участвует в эксплуатации и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. Также разрешена перевозка людей, животных, пищевых продуктов, скоропортящихся продуктов.
3: Также без ограничений смогут передвигаться и грузовики, перевозящие цветы, гуманитарные грузы, сельскохозяйственную продукцию и другие социально важные и скоропортящиеся грузы. Особый режим не затронет транспорт, участвующий в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП. Кроме того, летние ограничения традиционно не действуют. Действуют на ключевых республиканских магистралях, подъездных дорогах к Минску, второй кольцевой автодороге вокруг столицы, а также на кольцевой трассе вокруг Могилева.
1: Местное время.
0: 40 участников, 4 команды и боевой настрой. В Могилеве прошел областной этап республиканской военно-прикладной игры «Прорыв». Участниками стали студенты учреждений высшего образования Могилевской области. Для них организаторы подготовили испытания на выносливость и проверили их навыки в начальной военной подготовке. Подробности у Марины Касьяновой.
5: Военно-прикладная игра «Прорыв» стартовала. Сначала участников ждала интеллектуальная битва. Они отвечали на вопросы викторины, посвященные Великой Отечественной Отечественной войне и ее героям, а также демонстрировали свои знания основ конституционного строя. Испытанием на выносливость стала полоса препятствий, а самых метких определила стрельба в тире. Интересный опыт участникам игры дало виртуальное управление беспилотным летательным аппаратом.
6: Мы выиграли в этом году межуниверситетскую

0: ИГУ и вышли на областную. Надеемся на победу.
1: Приехали на соревнования второй раз. В прошлом году заняли второе место на республиканских соревнованиях. Готовились трудно, упорно.
2: Это уже второй мой опыт участия в этом конкурсе, поэтому рассчитываем на большие успехи.
3: Военно-прикладная игра «Прорыв» проходит уже второй год. Среди участников парни и девушки их всех объединяет воля к победе, уважение к прошлому и настоящему и любовь к своей стране. Отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского облсовета депутатов Александр Горошкин.
4: Такие турниры, они очень нужны. Во-первых, они сплачивают, они объединяют людей. А самое главное сегодня, в том числе, это единство. Единство нации. И я уверен, что у Беларуси, вот судя по таким молодым людям, которые сегодня стояли в строю из разных вузов, абсолютно гражданских вузов, в Беларуси есть светлое будущее.
3: По итогам игры победу одержала команда Белорусской государственной сельхозакадемии. Они представят нашу область на республиканском этапе, который пройдет на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.
5: Шклов.
6: Сохраняя память, в Шклове продолжается обновление мемориального комплекса воинам-освободителям. Как сообщает Шклов-Инфо, накануне прошло рабочее совещание по ремонту мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, расположенного на левобережье Днепра. Ход работ проинспектировал председатель райисполкома Сергей Барташ. Участники совещания обсудили текущие задачи с подрядчиками, график дальнейших мероприятий с четкими временными ориентирами, а также качество используемых материалов и технологий. Обновление комплекса – это вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений.
5: Местное время.
6: Скажи «нет» наркотикам. Профилактические акции с детьми и подростками проводят оперативные службы по разным направлениям. В этот раз в Могилеве запустили агитационный маршрут, тематически оформленный автобус. Главная цель проекта – напомнить молодежи и взрослым о вреде наркотиков. Подробности у Ивана Шумова.
7: Лето – период риска для роста правонарушений, в частности, с участием детей и подростков. Дети надолго остаются без контроля взрослых и проводят много времени вне дома. С целью профилактики наркоторговли по маршруту номер 8 запустили тематический автобус. Участники агитбригады БРСМ напомнили пассажирам о смертельной опасности наркотиков, о рисках в наркоторговле и раздавали буклеты, рассказала начальник отдела УВД Могилевского облисполкома Анна Шматова.
8: Этот маршрут был выбран потому, что на нем передвигается наибольшее количество детей. В автобусах периодически будут работать агитбригады, которые будут раздавать профилактические материалы и проводить с пассажирами профилактические беседы, как напоминание о том, что наркобизнес – это беда.
7: Организаторы отмечают, профилактическая работа в этом направлении ведется постоянно, и предпочтение отдается тем формам и методам, которые сегодня особенно привлекают внимание. Но нужно помнить, что лучший результат эта работа имеет, когда она делается всеми и в комплексе, подчеркнула Анна Шматова.
8: Уважаемые родители, не будьте зрителями в судьбе своих детей. Запасных детей у вас нет. Будьте с ними сегодня и сейчас. Они очень нуждаются в вашем внимании и вашей поддержке.
7: Тематический автобус будет курсировать по своему маршруту на протяжении летних каникул. Планируется, что время от времени агитбригада будет также выходить на маршрут с интерактивной профилактической программой.
5: Местное время.
6: Следователи и журналисты снова объединились для доброго дела. В Могилеве прошла праздничная акция «Территория детства», приуроченная ко Дню защиты детей. Организаторами выступили первичные организации Белорусского союза женщин, телерадиокомпании «Могилев» и Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области. Все для того, чтобы предстоящее лето стало для детей не только ярким, но и безопасным. Подробности у Татьяны Кутневич.
9: В День защиты детей во дворе средней школы номер 46 Могилева было весело и шумно. Главная цель акции «Территория детства» – создать праздничное настроение юным жителям города, а еще напомнить им о правилах информационной безопасности и основах здорового образа жизни, рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин телерадиокомпании «Могилев» Елена Бубликова.
10: Впереди лето, и хочется, чтобы оно прошло без происшествий. Сегодня много говорили о безопасности в сети, в жизни, развлекали детей, сами получили заряд бодрости. И здорово, что Белорусский союз женщин объединяет представительниц прекрасной половины нашего города из разных сфер. Это уже не первая такая акция, и, думаю, будем продолжать.
9: 46-ю школу Могилева для проведения акции выбрали не случайно, говорит следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области подполковник юстиции Инна Ильвова.
11: Данную школу мы посетили не просто так, потому что в ней обучается специализированный класс. Ребята, по окончанию школы которой, надеюсь, придут работать к нам в ряды Следственного комитета. А детям сегодня был устроен небольшой сюрприз, потому что улыбки детей – это многого стоит. Дети – это наше будущее, это наша гордость. Какими они станут, зависит во многом от нас. Поэтому Следственный комитет принимает активное участие в их воспитании, образовании и защите.
9: Активистки БСЖ подготовили для детей насыщенную разнообразную познавательную программу. Так, ведущая радио Могилев Тина Павлова показала школьникам, как работать с собственным голосом.
12: Лично у меня был мастер-класс для детей по речи и голосу, потому что я считаю, что хороший поставленный голос – это залог успешной коммуникации. Это всегда пригодится им и отвечать с доски на уроки, и друг с другом коммуницировать, и, конечно, говорить «нет», уверенно и твердо всяким буллерам и мошенникам в интернете. Акция прошла, я считаю, успешно. Дети получили удовольствие, мы тоже получили море удовольствия, энергии, потому что это наше будущее, и видеть, какие они активные, улыбчивые, классные – это всегда здорово.
9: И завершила праздник яркое выступление партнера акции представительницы бизнес-сообщества Могилева Виктории Крючковой. Научное шоу с химическими опытами и экспериментами точно не оставило равнодушными могилевских школьников. Хочется верить, что лето 2026 станет для этих ребят таким же ярким и безопасным.
5: Местное время.
6: Только четверть шестилеток имеют здоровые зубы. Стоматолог призывает не ждать смены молочных зубов, как рассказала зубной фельдшер Могилевской детской стоматологической поликлиники Светлана Бавкун. Статистика такова. Среди шестилетних детей здоровых всего около 25%, а среди 12-летних уже 46%. Когда зубы меняются на постоянные, родители уделяют этому больше внимания. А вот пока еще молочные, не спешат к стоматологу, отмечает специалист. По словам Светланы Бавкун, важно привить привычку ухода за полостью рта до 6 лет. Родители должны знать, как только прорезался зуб, его необходимо механически очищать от мягкого зубного налета. Лучшая защита детских зубов – профилактическая гигиена и обработка фторсодержащим препаратом в поликлинике.
13: А маленькие дети чаще почему у нас? Мы очень любим их, жалеем, но не должны мы забывать, что не все им полезно. Сок, который постоянно дети пьют с трубочки или просто. Это сахар в большую степень. Частые перекусы. Именно сладкого чего-то. Потому как зубы только прорезались маленькие. Если мы не будем очищать, кушать твердую пищу, то мягкий зубной налет, он просто лежит на зубах и размягчает нашу эмаль.
5: Краснополье.
6: Конкурс детского и молодежного творчества «Лукоморье» пройдет на Краснопольщине 4 июня. Конкурс проводится в трех возрастных категориях в жанрах. Желающие смогут проявить себя в вокальном, хореографическом, театральном, инструментальном, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах. Принять участие могут как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Заявки принимаются до 3 июня на электронный адрес организатора.
5: Бобруйский район.
6: Районный праздник пушкинской поэзии «В каждом сердце знакомые строки» пройдет в агрогородке Силуша 6 июня. Мероприятие приурочено ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В агрогородке Силуша покоится прах внучки Александра Сергеевича Натальи Александровны Воронцовой-Вильяминовой. Поэтому мероприятие традиционно начинается с поминальной панихиды в Свято-Никольском храме. Гостей праздника ждет насыщенная литературно-музыкальная программа, чтение стихов и отрывков из произведений поэта, театрализованные постановки, выступления творческих коллективов, музыкальные номера, тематические выставки и интерактивные площадки для детей и взрослых. Праздник объединит любителей русской литературы, поэзии и искусства, подарит атмосферу вдохновения, творчества и живого общения. Начало мероприятия в 10 часов. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
5: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
14: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения Россией системы подтверждения ожидания товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Белта. «Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии», отметил Александр Лукашенко.
2: И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Александр Лукашенко подписал закон о государственной регистрации и ликвидации прекращения деятельности субъектов хозяйствования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, законом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается. В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юрлиц и ИП, имеющих задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений. Аренда водоемов, пруды и скважины на своих участках. Президент утвердил изменения водного кодекса, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физкультуры, спорта и туризма. Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. Гражданам предоставляется право на добычу и изъятие подземных вод с применением водозаборных скважин на своих земельных участках без специального разрешения. Сегодня в Минске стартует международная выставка «Белагро-2026», передает Ньюсбай. Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса откроется в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. В области деловых коммуникаций также ожидается насыщенная программа. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки «Белагро» пройдут дни ритейла в Минске. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

С добрым утром, дорогие! Сейчас за окном бодро, но чашка горячего чая или кофе, и радио Могилев сделает этот день лучше. Меня зовут Олеся Маскина, призываю вас быть с нами на одной волне. Не пожалеете. Для тех, кто только проснулся, помним, что все будет хорошо. Ну что ж, мчим в очередной летний день вместе с песнями. Совсем скоро нас разбудит мод.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Снова.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Ну что, дорогие, очередной потрясающий день наступил, и не стоит откладывать главное на какое-то завтра. Но завтра, потому что никогда не наступает. Есть только вечное сегодня, которое мы так и не научились, к сожалению, ценить. Поэтому помним, что настоящая жизнь начинается не с понедельника, не с Нового года и не после отпуска. Она идет прямо сейчас, пока мы чего-то ждем. Поэтому не ждем ничего, действуем и просыпаемся, бодримся вместе. Прямо сейчас мод. Я, кстати, ни на что не намекаю, но тем не менее. А вот мод намекает.
1: Радио Могилев.

0: уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: 2 июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

Только что наше утро продолжили Джарахов и группа Писа. Кстати, в этом году Могилев снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников у учреждения образования города соберет большой звездный выпускной, который пройдет 12 июня на площади Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады, а это белорусские группы Еноты и Коза Ностра, также многие популярные исполнители. Ну а хедлайнером звездного выпускного 2026 станет как раз-таки Эльдар Джарахов. В общем, организаторы обещают незабываемый вечер. Не пропустите самые ожидаемые события 12 июня. Если вспомнить прошлогодний звездный выпускной, то о нем говорили очень много, потому что действительно впечатление оставил прям, ну, так скажем, на весь год. Надеемся, что в этом году будет точно так же круто. Ну а пока пожелаю всем веры в свои силы, ясного ума и спокойствия, потому что знаю, что ЦТ продолжается. Ну а мы идем дальше.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. «Пинскдрев» снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в «Пинскдрев» сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте «Пинскдрев.бай».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

7.48 на студийных, а это время новинки на радио Могилев. Сейчас услышим сингл «Холодно» от группы «Руки вверх». Это композиция о том, что испытывает каждый из нас, когда, ну, вдруг такое случается, любимый человек отдаляется и чувства остывают. Также услышим про отчаянные попытки вернуть былую страсть и огонь, которая в итоге приводит к опустошению и ощущению холода внутри. При этом, знаете, что говорит сам Сергей Жуков? Очень бы хотелось, чтобы песня не вызывала у слушателей грусть. Хотя... А расставание когда приносит веселье? Когда к этому идешь долго-долго. А если это внезапно, то все равно хочешь, не хочешь, а грусть появляется. Ну, в любом случае, я надеюсь, что вам понравится «Руки вверх», композиция «Холодно».

0: Слушаем прямо сейчас.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваша страна известна во всем мире благодаря богатой истории, уникальному культурному наследию, талантливым людям, умению сохранять свои традиции и одновременно двигаться вперед, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Убежден, что несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием, подчеркнул президент. Национальная академия наук высоко ценит сотрудничество с ФАО, направленное на повышение эффективности сельского хозяйства. Такое мнение выразил председатель президиума НАН Владимир Караник на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюнь Дуньюнем, сообщили Белта в пресс-службе НАН. Стороны обсудили перспективные направления и механизмы сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении партнерства в сфере продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Владимир Караник отметил, что продовольственную безопасность невозможно обеспечить без научного сопровождения, должной работы селекционеров и необходимых азотных и минеральных удобрений. В свою очередь, Цюй Дуньюнь высоко оценил достижения и вклад Беларуси в обеспечение продовольственной безопасности. Новостям в мире. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в возможном прекращении переговоров с Ираном и готов сохранять действующую блокаду столько, сколько потребуется. Об этом пишет Белта со ссылкой на ТАСС. По словам Трампа, он не получал от Тегерана официальных сообщений о приостановке переговоров с Вашингтоном. При этом американский лидер отметил, что даже если такая информация подтвердится, его это устраивает. Отвечая на вопрос о том, готов ли он ждать решения иранской стороны, Трамп заявил, что может ждать столько, сколько они захотят. Они теряют целое состояние, считает президент США. И о спорте. Белорусская Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Белта. В поединке четвертого круга лидер мирового рейтинга победила японку Наоми Осаку. В игре за выход в полуфинал Соболенко встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Мужчины определят сильнейшего 7 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +13.

Ефима Могилева, 8.03 в стране, вторник вступил в свои права. Доброе утро. Ну что ж, дорогие, в эфире радио Могилев, Олеся Маскина, сон окончен, мозг выключен. Если хотите быть в тонусе и знать последние новости, оставайтесь, пожалуйста, с нами. А также, как всегда, много музыки ждет нас впереди. Совсем скоро услышим Майкла Джексона.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Ты что это сделал?
6: Оплатил интернет бонусами.
5: А так можно было?
6: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: меня на календаре, и, знаете, лето – самая благодатная пара года. Это без преувеличения. Летом вся природа живет, дышит полной грудью, как, собственно, и мы тоже с вами. Никто не впадает в спячку, ни у кого нет и признаков депрессии. Все живут яркой, насыщенной жизнью. Естественно, что такому прекрасному времени года посвящено множество мыслей, высказываний, а песен сколько, правда? И это здорово. И неважно, какой сегодня день – понедельник, вторник или четверг. Это вот 100% истина. Но сейчас не про лето будет петь Вован, а про любовь. И она вот тоже, знаете, рождает чудеса. И неважно, какое время года, когда случается любовь.
1: Радио Могилев.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: 1 июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Многие из нас сталкивались с такими людьми, друзьями, коллегами, которые, ну вот прям по-честному, душнят, что называется. А представляете, журналисты раскопали международный клуб тех самых душнил, и это не шутка. Там уже больше миллиона человек по всему миру, и чем они там заняты? Спорят, например, с какой скоростью должны двигаться дворники на стекле машины. Медленно или чуть быстрее. Ну или обсуждают форму крючков для вешалок. Круглые, квадратные, пластиковые. Причем правила в клубе железные. Никаких ярких постов, никаких эмодзи. Нельзя, иначе выгонят. Один из модераторов так и сказал: у нас уровень превосходства. Это своего рода конкурентная тупость. О, боже мой. И каждый год они даже награду вручают за самый скучный и незатейливый рассказ. В общем, ребят, если кто-то из знакомых дотошно поправляет вас по мелочам, знаете, возможно, он кандидат в этот клуб. Да, таких называют душнилы. Но надеюсь, что все-таки среди вас таких нет, потому что вот эта та самая дотошность иногда изматывает, изнуряет. И хочется сказать «до свидания». Я же не говорю вам «до свидания», говорю, что у нас прямо сейчас Тина Тернер в эфире «Радио Могилев».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: добро раздразнило нас морем. А знаете, что общего между будильником и морским прибоем? Разве что слово «звук». Ну, а так еще небо и земля, песок, волны, чайка, возможно, украла вашу булочку. Ну, просто отлично, да, помечтали. А теперь план на сегодня работать, кому еще до отпуска далеко. Ну, а вечером, возможно, начать планировать все же свой отдых. Возможно, и море в нем тоже будет, потому что море — это единственное место, где слово «расслабься» не звучит как приказ. Оно звучит как диагноз. Кстати, хороший диагноз. Ну что ж, оставайтесь на волнах радио Могилев. Я думаю, что и работа вам тоже будет нипочем. Доброе утро.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, передает Белта. Олег Кожемяко отметил, что сдается автомобильный мост через реку Туманная, который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товаров и взаимоотношениями, связанными со взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать, сказал губернатор. Александр Лукашенко напомнил, что совсем недавно был в КНДР.
1: Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и про... Он не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореи, ни у кого нет. Немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества. Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
0: Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов всех категорий. Об этом Белта сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Среди и абитуриентов как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Обе категории абитуриентов в форме ЦЭ или ЦТ сдали по два испытания. Первый профильный предмет на выбор и один из государственных языков. Второй профильный предмет все будут сдавать в форме ЦТ 2 или 5 июня. Самыми популярными предметами на сегодня являются английский язык, математика и биология. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 часов. У ООН нет конкретной даты, когда организация может столкнуться с критическим дефицитом средств. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Нет какой-либо конкретной даты для сценария конца света, сообщил он. На прошлой неделе мы получили существенный частичный платеж от Китайской Народной Республики в размере около 800 миллионов долларов, что помогает. Однако мы призываем все государства-члены выполнять свои обязательства, будь то взносы за текущий год или погашение задолженности. В Беларуси родилась новая добрая традиция, пишет телеграм-канал «Пул Первого». В Международный день защиты детей стартовал проект «Трети Батьков». Первую батькову кошулю, символический семейный оберег для третьего ребенка от президента Беларуси Александра Лукашенко, вручили в первом минском роддоме семье, которая стала многодетной. Третий ребенок – это особая радость для семьи и всей страны. Именно поэтому многодетные семьи находятся в центре внимания и государственной поддержки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +13.

Одни начинают свой день со слов «я тебя люблю», и это прекрасно. Другие – чашки кофе, а некоторые предпочитают на завтрак крепкий черный чай, который тоже помогает проснуться и взбодриться. Ну а вообще споры о том, что лучше, не имеет смысла. Каждый выбирает, как начать свой день по своему вкусу. И пока есть выбор, это же прекрасно. Одно остается неизменным – это радио Могилев, под звуки которого всегда здорово просыпаться, работать, отдыхать, в том числе Артс Касти. Совсем скоро, возможно, кого-то обдать.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 50 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: 1 июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

Друзья мои, многие обещают себе, что с нового месяца начнут новую жизнь. Напомню, 2 июня на календаре сядут наконец-таки на диету, похудеют. Ну, быть может, к июлю или августу успеют избавиться от вредных привычек и займутся спортом наконец-таки. И да, сейчас, если верить астрологам, несмотря на то, что уже 2 июня, прекрасный период для освобождения от давних привычек, также можно попробовать что-то новое. И не важно, что кто-то скажет, с понедельника там важных дел не начинают, или со вторника важных дел не касаются и так далее. Астрологи говорят об обратном. Также это время идеально для саморазвития, самосовершенствования, созидания. Ну а в отношениях это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Так что дерзайте. Ну а совсем скоро узнаем гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой. Дождитесь.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
3: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
4: Овен.
3: Не уступайте успрешке. Крылд будешь.

0: толком их и норовать.
1: Шали.
0: Якобы моцно вам не хотелось принять удел у чьей-нибудь бурной деятельности, лепше вам туды не лезьте.
1: Скорпион.
0: Усё будет казать вам, что мета близкая и застався опошний выселок.
1: Стрелец.
0: У вас есть выдатный шанец вырваться с буденной метусни, зернувши на многие звыклые речи свежим поглядом.
1: Козярог.
0: Выдатный день для того, как изменить некие устоянные правила на больше зручные.
1: Водолей.
0: Речи и предметы зараз могут губляться и находятся у самых нечаканных местах.
1: Рыбы.
0: Рухайтесь за своими жаданиями и почуттями. У вас могут сдариться соправдное интуитивное просветление. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
2: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
2: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Белта. «Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны», отметил Александр Лукашенко.
2: Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь. От Бреста до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас открывается выставка «Белагра». Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров мультибренд, центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
1: Главное аграрное событие Беларуси. Сегодня в Минске стартует «Белагра-2026» на площадке Минского международного выставочного центра, пишет Ньюсбай. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения презентует более 570 компаний из 12 стран. Насыщенная программа ожидается и в области деловых коммуникаций. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки «Белагра» пройдут и дни ритейла в Минске. Польше хотят вернуть поезда в Беларусь, пишет Ньюсбай. Власти Подляского воеводства предложили Министерству инфраструктуры страны запустить маршрут до Беловежи, Ломжи и в случае улучшения международной ситуации до Гродно. Эти вопросы будут обсуждаться на Конгрессе польской инфраструктуры 15 июня в Варшаве. Пассажирское железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью было прервано 6 лет назад. О происшествиях: выпил с незнакомцем и лишился крупной суммы, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В милицию обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже денег, украшений и мобильных телефонов на сумму свыше 10,5 тысяч рублей. Сыщики установили подозреваемого, 44-летнего, ранее неоднократно судимого за кражи бобруйчанина. Выяснилось, что он познакомился на улице с братом заявительницы. Новая знакомая выпили спиртное, когда хозяин уснул, злоумышленник похитил ценности и скрылся. Похищенное частично изъято, следователи возбудили уголовное дело. И о спорте. Женская команда «Днепр» уверенно вошла в полуфинал Кубка Беларуси. В рамках ответного матча 1/4 финала женского Кубка Беларуси могилевский «Днепр» на поле стадиона «Спартак» принимал СКА 19-38. В первом матче в Минске наша команда одержала уверенную победу со счетом 3-0. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +15.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: 2 июня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 22 июня мяч

0: Чемпионаты мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивные. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, передает Белта. Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений. В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем в мире и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
2: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Беларусь выбрала комплексный и эффективный подход к обращению с радиоактивными отходами. Об этом заявил директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий во время круглого стола «Обращение с радиоактивными отходами в Республике Беларусь. Актуальные вопросы» в пресс-центре «Белта». Когда идея строительства атомной станции еще только прорабатывалась, Беларусь уже изучала вопрос обращения с радиоактивными отходами. Конечно, решение, в которое заложена такая обстоятельная работа, такая глубина прогнозирования, будут экономически и экологически эффективны. Активными и безопасными. Хочу отметить системность работы наших коллег, отметил Станислав Левицкий. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор стартует в эти минуты. Планируют сдавать тестирование более 35,5 тысяч абитуриентов всех категорий. Об этом Белта сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Среди абитуриентов как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Обе категории абитуриентов в форме CE или CT сдавали по два испытания. Первый профильный предмет на выбор и один из государственных языков. Самыми популярными предметами на сегодня являются английский язык, математика и биология. Самое яркое событие лета – республиканский праздник Купалья. Александрия собирает друзей, пройдет 11-12 июля, пишет телеграм-канал Купалья. На празднике откроется масштабный выставочный проект «Антология жаночей прыгажости. От традиции до сучасности», посвященный году белорусской женщины. Гости увидят традиционные костюмы и рушники из музейных коллекций со всех уголков Могилевской области, познакомятся с особенностями народного орнамента и смогут проследить, как менялись представления о женской красоте на протяжении столетий. Дополнит экспозицию фотоработы, демонстрация реконструированных белорусских народных костюмов и археологические находки, древние женские украшения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Мне все ровно.
1: В Могилеве

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Белта. «Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но, тем не менее, с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпринимательство все, чтобы не было никаких проволочек и личной бюрократии», отметил Александр Лукашенко.
2: И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Аренда водоемов, пруды и скважины на своих участках. Президент утвердил изменения водного кодекса, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физкультуры, спорта и туризма. Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. Гражданам предоставляется право на добычу и изъятие подземных вод с применением водозаборных скважин на своих земельных участках без специального разрешения. Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Оманом на 2026-2027 годы успешно реализуется. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на встрече с министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Саудом Аль-Хабси, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что программа работы оманской делегации в Беларуси в том числе включает посещение ряда предприятий сферы АПК, с которыми есть интерес к развитию сотрудничества. В нынешнем году султанат Оман принимает беспрецедентно масштабное участие в открывшейся в Минске выставке «Белагра». Впервые на форуме представлена коллективная экспозиция Омана. Глава МИД Беларуси высказал удовлетворение хорошей динамикой развития сотрудничества между двумя странами в соответствии с утвержденной ранее дорожной картой. И в завершение. На 1000 мужчин в Могилевской области приходится 1155 женщин. Интересные подробности о демографическом портрете региона озвучили в Главном статистическом управлении Могилевской области. По состоянию на 1 января в нашем регионе проживало 515 600 женщин. Это 53% от всего населения нашего региона. Средний возраст жительниц области 45 лет. Удельный вес горожанок составил около 82%, сельчанок почти 18%. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Ну что, 12.04 на часах, и основная часть рабочего дня позади. Мысли о доме, конечно, начинают вытеснять мысли о работе. И тут я уверена, что каждое расставание в будущем крыляющая встреча. Так что не унывать, не скучать по-любимому, держать радио Могилев рядышком. Мы будем рады помочь вам ускорить течение времени. Ира Александрова, 100 минут и ваша компания. Добрый день в разгаре, всем настроения.
4: Радио Могилев.

Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.

0: Ты что это сделал?
1: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: каких-то пару дней мы снова вернемся в лето. Дача, природа, шашлычок, все это будет уже очень скоро. Пока же работа куда без нее, да? Но пусть вам греет душу осознание того, что активные выходные на природе – это лучшее, что вы можете подарить своему телу, уму и душе. Во время простого пребывания на природе в организм поступает гораздо большее количество кислорода, солнечный свет способствует выработке гормонов счастья. В помещении происходит намного меньше даже при открытых окнах, из-за чего уровень стресса, который накапливается в рабочие дни, заметно повышается, ну а на природе он снижается. Так что в любую свободную минуту пользуйтесь теплом, мчите на природу, и пусть весь мир подождет.
1: Радио Могилев.

0: Знаете, всем, кто только к нам присоединился, еще раз хочется здрасте сказать и посоветовать, чтобы вы оставались с нами. Здесь самая лучшая музыка, ну и сообщение, присланное чьей-то заботливой рукой, лишь бы только доставить кому-то радость. Традиционно ежедневно с 13 до 14 на волне радио Могилев привет в обед, которым мы поздравляем всех, кого есть с чем. Привет и передаем вашими хорошими новостями, хвастаемся. А если нужно, и в любви за вас признаемся. Так что оставайтесь с нами, вы узнаете, каково это слышать свое имя по радио.
1: Танцуй под хиты прошлого в двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Промкооперация – новые проекты. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обозначил точки роста во взаимодействии с Азербайджаном. На встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым обозначили перспективы сотрудничества двух стран, передает Белта. На встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Александр Турчин отметил, что об эффективности ее работы можно судить по тому факту, что любые вопросы, которые возникают, всегда решаются на уровне комиссии. Также сегодня в Минске пройдет очередное заседание межправительственной комиссии двух стран. Рабочая встреча президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и главы Приморского края Олега Кожемяка состоялась в штаб-квартире Национального олимпийского комитета, сообщили Белта в пресс-службе НОК. Участники встречи отметили высокий уровень двусторонних отношений. Глава НОК подчеркнул, что представители российского региона – желанные гости в Беларуси и всегда могут рассчитывать на поддержку нашей страны. Олег Кожемяка отметил, что в регионе всегда рады видеть спортивные делегации из Беларуси, а условия в нашей стране помогают командам и спортсменам из Приморья готовиться к важным стартом. В новом корпусе физической и реабилитационной медицины Могилевской областной детской больницы открылись игровые зоны для комфорта маленьких пациентов. И появилось дорогостоящее специализированное оборудование для занятий с детьми – умное зеркало. Оно поможет учителям-логопедам-дефектологам проводить коррекционные занятия по восстановлению речи. Данное оборудование удалось приобрести во время областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Как отметил главный врач областной детской больницы Игорь Коско, в нашей стране сделано все, чтобы дети развивались и были здоровы.
2: На сегодняшний день созданы медицинские центры. Областная детская больница тоже претерпела за последние годы колоссальные изменения. Это и приход хирургической службы 10 лет назад и вливание в общий лечебный процесс реабилитационной службы. Все это позволяет на сегодняшний день для детей Могилевской области оказывать медицинскую помощь, в одном месте.
1: Более 230 участников всех епархий собрались в Могилеве на форуме «Сестер Милосердия» Белорусской Православной Церкви, чтобы обменяться опытом служения и обсудить перспективы развития социального направления церкви. Митрополит Минский Изяславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, отметил важность системной помощи людям в медицинских и социальных учреждениях. Люди очень нуждаются в такой поддержке в медучреждениях и пансионатах. Сестры Милосердия стараются проявить христианскую любовь, которая помогает людям преодолевать недуги, сохранять доброе настроение и, главное, укрепляемыми таинствами бороться со своими слабостями, отметил он. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: программа «Привет в обед». Зовут меня Ира Александрова. Я напоминаю, что работа не волк, и пока можно подумать не только о работе, но и о вкусном обеде, а еще поднять настроение своим родным, близким, друзьям. Можно сказать, как вы ими дорожите, как вы их любите, просто передать привет и поздравить с каким-то торжеством. Пишите прямо сейчас на 9940 смс и на вайбер через 44-56-86-176. Ну, а я с радостью буду озвучивать все ваши сообщения. Давайте начнем.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 22 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Наши хиты.

0: что, друзья мои, конечно, я желаю бы каждому из вас проживать и этот день с радостью, и последующие. В общем, не забывайте радовать и своих близких, тем более есть возможность. Программа «Привет в обед» для этого и существует. Поэтому вы пишете на 9940 смс и находите нас в Вайбере, туда пишите тоже, через 44-56-86-176. И вот у нас первое поздравление для очаровательной именинницы Мариночки Залуцкой. Марина сейчас вся в работе, но, надеюсь, несмотря на занятость, Марина услышит поздравления. А ваша подруга, как она выразилась, любимую подруженьку, говорит: поздравляю с днем рождения. Елена Козицкая вас поздравляет, желает всегда чувствовать любовь и заботу окружающих. Пусть жизнь всегда будет наполнена только яркими, светлыми, радостными моментами. Улыбайся, радуйся, мечтай, воплощай свои мечты в жизнь, оставайся такой же милой, обаятельной красоткой. Мариночка, мы с удовольствием присоединяемся к поздравлению для вас. И, конечно, хочется, чтобы все поздравления, которые вы услышите в свой адрес сегодня, непременно сбылись. Поэтому отличного вам дня, хорошего настроения каждый день, не только сегодня. Отличного продолжения дня и хорошего настроения. С днем рождения! Далее у нас есть привет для роднулечки мужа Валерии. Лучки тепла и нежности тебе передаю, любимый мой человек. Радость моя, желаю тебе хорошего дня, чудесного настроения и светлого вдохновения. Твоя малышечка, твоя навеки я. Всем сердцем и душой твоя. Такое вот интересное сообщение. Ну что ж, друзья мои, пишите, пожалуйста, еще все ваши теплые, добрые пожелания. Я обязательно передам всем, кому скажете. Не забывайте подписываться.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

близких, родных людей, пишите на 9940 на Viber через 44-56-86-176. Ну и слушайте прямо сейчас очередная порция ваших сообщений. Мамочка, го обедать! Кроссворды подождут. Это Лиана написала. Мамочка Лиана, ну что я вам могу сказать? Дочь требует в компании, в одной прекрасной компании. Почему и не отобедать, правда ведь? Далее, моего любимого мужа Андрея Коваленко. Сегодня Данюха, мы едем на дачу. Ура! Поздравьте его, пожалуйста, это жена. Ваша жена, Андрей, поздравляет вас, конечно, среди рабочей недели ехать на дачу, вот так вот без зазрения совести. Это круто, это здорово. Я очень хочу, чтобы вы получили сегодня максимум удовольствия за всех, за нас, за рабочих людей, да. Ну и, конечно, оторвались по полной программе. Андрей, конечно, поздравляем вас с днем рождения. Конечно, желаем исполнения желаний, мечтаний. И пускай каждое пожелание, сказанное в ваш адрес, сегодня непременно сбудется и вас порадует. Дальше привет любимому Валерию от Натальи, который ждет на обед. Валерий, вас, между прочим. Так что поспешите. А далее спешу передать привет самой прекрасной, веселой, позитивной ведущей радио в мире Ирине Александровой. Спасибо вам огромное. Вам тоже хорошего дня пожелаю и прекраснейшего настроения. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем. Привет в обед совсем скоро закончится. Значит, ваше сообщение просто обязано оказаться на наших контактах. 9940 и Viber 44-56-86-176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

9.52 на часах. Конечно, это шикарный финальный аккорд этого часа. И, конечно, ваши приветы, признания и поздравления. Все, что есть к этой минуте. Любимый Сашка, заканчивай красть крышу, пойдем обедать. Это Маргарита написала. Александр, ну, вы, конечно, большое дело делаете. Ну, и с Маргаритой, конечно же, вкусный обед. Это вообще не оговаривается. Ну, и хорошее

0: настроение с вас обоих. Далее, привет сестренке Ольге, ее мужу Сергею, племяннице Маргошке. Скоро довезу вас, не переживайте и не грустите. Это Катерина написала. Катерина, ну вы же постарайтесь, там довезите людей. Видите, переживают все. Но вы не волнуйтесь, Катерина сказала, что справится, так что все хорошо. Привет, Радио Могилев, передаю привет Антохе, Сергею, Витьку. Пацаны, года обед. Конечно же, обед — это хорошо, обед — это здорово. Тем более, знаете, у нас еще полрабочего дня впереди. Я считаю, что каждый должен подкрепиться, не волнуясь, не переживая за какие-то лишние калории. Потому что, ну, труд, он, знаете, и в Африке труд. Тут уж одной конфеткой не обойтись. Нужен полноценный обед. В общем, всем, кто обедает, приятного аппетита. Ну и впереди очень много хитов, так что ваша задача — просто держать фоном Радио Могилев. Мы с удовольствием сделаем ваш день немножечко приятнее. Ну, а я, Ира Александрова, присоединюсь к вас после 3 часов.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: мой уран.
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Изменения в законе о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, передает Белта. Проект закона предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Расширяется возможность использования информационных источников. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно и меньше отвлекать друг друга от дел. Предусмотрен и ряд других изменений, которые направлены на повышение эффективности сбора первичных данных, качества статистики. Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна в 2026 году. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро-2026», передает Белта. Он отметил, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. Именно на таких площадках, как Белагро, мы демонстрируем более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее. Мощь техники впечатляет. Активнее стали работать конструкторы, завод-изготовители машин и механизмов, отметил вице-премьер. Первый форум молодых литераторов Беларуси пройдет в Минске 3-4 июня, сообщили Белта в Министерстве информации. Форум объединит молодых авторов со всех регионов страны. Станет площадкой для профессионального общения, творческого обмена и обсуждения актуальных вопросов развития современной белорусской литературы. В ходе форума будут организованы встречи с представителями литературных журналов, работа секции по прозе, поэзии, публицистике, критике, драматургии, посещение культурных мероприятий. Диалоговая площадка с участием представителей органов госуправления, общественных объединений, известных писателей, молодых литераторов. И в завершение о спорте. Могилевские батутисты успешно выступили на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие спортсмены 6 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, Казахстана и России. Более 350 участников боролись за награды в различных возрастных категориях и дисциплинах. В напряженной борьбе воспитанники и спортсмены Могилевской городской Сдюшурбагима имени Мищенко взяли золото, серебро и бронзу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 24.

Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинск Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинск Древ сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинск Древ Бай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Минске стартовала белорусская агропромышленная неделя. В рамках международной выставки «Белагро» на мероприятии собрались белорусские аграрии, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зарубежные коллеги и партнеры. На выставке «Белагро» представлена продукция Могилевской области. В этот раз выставку планируют посетить более 40 делегаций. В программе белорусской агропромышленной недели семинары, B2B-встречи, практические демонстрации, мастер-классы и конкурсы. Цифровое техническое регулирование планируют запустить в Евразийском экономическом союзе до конца года. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания рабочей группы. Представители уполномоченных органов стран ЕС и ЕК рассмотрели ход реализации проекта, в том числе сроки выполнения его отдельных этапов. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай», передает Ньюзбай. Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям – творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование. Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. Страйкбол в окопах, марш-бросок и сало на костре. В Могилеве войсковой части 67-13 внутренних войск МВД начался 10-дневный учебно-полевой сбор для юных патриотов. По 10 июня порядка 70 ребят в возрасте 11-14 лет будут постигать тактические навыки. В числе участников – воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник» и учащиеся Могилевского специализированного лицея МВД. Одним из самых ярких впечатлений для участников станет полевой выход с бегом по пересеченной местности, тактическим ориентированием в лесу и стрельбой из страйкбольного оружия прямо в окопах. Многие из детей впервые попробуют полевой обед на природе, в том числе пожарят сало на костре. Программу сбора дополнит соревнования по лазертагу, дискотека и необычный кулинарный мастер-класс. Ребята планируют испечь самую длинную пиццу, на которой каждый взвод творчески презентует свой собственный кусочек. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: Знаете, неотложных дел всегда больше, чем хотелось бы. Но напоминаю, совсем скоро вечер, и вы сможете наконец-то выдохнуть. Тут главное найти на вечер то, что вас вдохновит, чтобы иметь возможность чаще улыбаться, что непременно сделает вашу жизнь ярче. Радио Могилев продолжает дарить вам хорошую музыку, а я, Ира Александрова, обещаю поддержку в любом деле и мысленно помогу справиться со всеми делами. Доброго продолжения дня.
2: Радио Могилев.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.
1: Радио Могилев.

0: Знаете, бывают такие дни, когда ты вот, ну вот наваливаются всякие дела, какие-то проблемы, и ты весь в стрессе в таком, а народ в таких ситуациях оказывается подвержен выбирать из всех своих вкусовых предпочтений сладенькое, будучи уверенными в том, что сладкое якобы улучшает настроение. И тут без ученых не обошлось. Значит, посягнули на святое и выяснили, что оказывается сладкое не оказывает никакого ни плохого, ни хорошего эффекта на настроение. Вне зависимости от количества и типа съеденного. И вот как теперь эту информацию переварить, я не знаю. Так что употребляйте, знаете, петрушку, кинзу. По словам специалистов, именно они являются отличным источником повышения градуса настроения. Я, как эксперт в музыке, добавлю, что любимые мелодии тоже повышают жизненный уровень. Так что на радио Могилев их много. Значит, всем отличного настроения. И делайте громче, и гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. В четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. В пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинск-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинск-Древ сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинск-Древ.бай.
2: Радио Могилев.
3: Yeah.

один в стране. Я очень надеюсь, что рабочий день у вас идет быстро, и вечер порадует хотя бы покоем и умиротворением. Держитесь, осталось чуть-чуть. Большие надежды у нас на этот вечер. Последний рывочек на сегодня. Какой-то часочек, и мы где угодно, только не на работе. Ну и сейчас сокращаем время как можем. Хиты в том числе могут в этом помочь. Так что делайте громче.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте, Анна. На международной выставке «Белагра» в Минске представлена продукция предприятий Могилевской области. Количество стран-участниц выставки превысило первоначальные прогнозы. Вместо заявленных 12 в Минск прибыли делегации 16 стран. В программе форум «Агрошос. Дни ритейла» для участников из Беларуси и России двусторонние встречи и переговоры. Международная выставка «Белагра» проходит в Минском международном выставочном центре. Белорусско-азербайджанский бизнес-форум стартовал в Минске, передает БелТА. Организатором форума выступила Белорусская торгово-промышленная палата во взаимодействии с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. В мероприятии принимают участие более 200 представителей бизнеса двух стран. С азербайджанской стороны участвуют представители 35 предприятий, представляющих сферы строительства, промышленного производства, сельского хозяйства, пищевой отрасли, торговли, легкой промышленности и инфраструктурных проектов. Выброшенный в неположенном месте мусор обойдется Бобруйчанину, но в общей сложности более чем в 2000 рублей. В Бобруйском районе местный житель на личном автомобиле вывез мусор в лес. Коммунальные отходы после уборки своего участка мужчина разместил на площади 22 квадратных метра, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Турышев.
1: Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 1733 рубля. Виновное лицо вред добровольно не возместило, в связи с чем данный вред будет взыскан в соответствии с законодательством в принудительном порядке. Кроме того, на данного гражданина наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 450 рублей.
0: И в завершение сообщение от Могилевской областной налоговой инспекции. Пассажир имеет право не оплачивать поездку в такси, если водитель не выдал чек. Исключение только в случае, когда заказ и оплата полностью проходят через электронное приложение банковской картой. Новые правила перевозок пассажиров действуют с 1 апреля. В Могилевской областной налоговой инспекции напоминают водителям такси, что нельзя работать без установленного кассового оборудования. При оплате наличными или картой нужно сформировать и выдать пассажиру платежный документ. По согласию пассажира чек может быть выдан в электронном виде. Перевозчики обязаны установить кассовое оборудование во всех такси. Владельцам электронных информационных систем, то есть агрегаторам, рекомендуют добавить в мобильное приложение напоминание о праве пассажира отказаться от оплаты при невыдаче чека. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: На студийных 16.02 близится час Х. Всем нам желаю скорого окончания рабочего дня и провести этот час в максимальном покое, не задействованном ни в каких заданиях от начальства. Ну и неплохо было для настроения держать фоном хиты на радио Могилев. А я, Ира Александрова, буду с вами рядышком еще час, добавлю хитов, так что делайте громче.
3: Радио Могилев.

0: Несмотря на то, что товарищи ученые иногда перебарщивают со своими исследованиями, например, в том, что к концу рабочего дня в человеке просыпается второе дыхание, он может еще столько же переработать. Ну зачем нам такие вещи знать, когда мы уже готовы к вечеру и морально, и физически, правда? Но есть и приятные исследования, которые я прям хочу до вас донести. Ученые выяснили, что женщины, которые не готовят еду для своих мужей каждый день, имеют более счастливые браки. Вот так. Знаете, как это работает? Вот ежедневная готовка часто превращает женщину в прислугу, заставляет чувствовать, что ей приходится заслуживать свое место в отношениях, а не быть равноправным партнером. Вот это вот и явление и затрагивает не только женщин, но и мужчин, которые чувствуют себя счастливее, когда приготовлением пищи занимаются совместно. Самые счастливые пары, говорят, те, которые разделяют домашние обязанности, будь то совместное приготовление пищи, по очереди или просто заказ еды на дом. А в конечном счете исследование подчеркивает, что равенство в отношениях является ключом к здоровому и счастливому браку. Такие вот дела. Подумайте об этом, пока будете ехать сегодня до дома. Ну и для настроения фон из хитов не забывайте.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, передает Белта. Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений. В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем в мире и дефицит, особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
3: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Господин Цю, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Кстати, в этом году Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро-2026», передает Белта. Он отметил, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. Именно на таких площадках, как «Белагро», мы демонстрируем более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее. Мощь техники впечатляет. Интенсивнее стали работать конструкторы, заводы-изготовители машин и механизмов, отметил вице-премьер. Этим уже давно в Беларуси никого не удивить. Полные полки в магазинах, десятки видов колбасных изделий и столько же хлебобулочных. Овощи и фрукты буквально только из теплиц. И сыры на любой вкус и кошелек. Для нас это не диковина, а скорее будни. Мировая статистика не так позитивна. В 2025 году 266 миллионов человек в 47 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия. В катастрофических условиях жили почти 1,5 миллиона человек. Это когда есть попросту нечего. И вот парадокс. Сегодня и Европа заговорила о грядущем голоде, пишет Ньюсбай. Конфликт на Ближнем Востоке стал дополнительным фактором, который неслабо подкосил ЕС и европейского фермера. Эксперты уверяют, это только начало затяжных перебоев. Естественно, больше всего страдают от негативных тенденций именно простые граждане. Недальновидные решения западных политиков полностью подрывают уверенность в завтрашнем дне. Так, в апреле этого года в ЕС насчитывалось более 13 миллионов безработных. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии. Далее следуют Испания, Греция, Швеция и Франция. В нашей стране позаботились, чтобы люди были обеспечены работой даже со студенческой скамьи. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай», передает Ньюсбай. Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт и еще до получения диплома. Сегодня в стране 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям – творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование. По сути, когда в стране заботятся о гражданах, у людей есть и работа, и зарплата, и свои свежие продукты на столе.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

Каких-то 9 минут до окончания рабочего дня. Ну, красота же. Ну, а если работа все еще не отпускает из своих объятий, Радио Могилев вам в помощь, готовы снабжать вас хитами круглые сутки. Ну, а в следующем часе встречайте Рустама Османова, который будет сопровождать вас до дома, ну, или в рабочем порыве, подкидывая хиты для настроения. Я же благодарю всех за компанию. Ира Александрова Чирикова с надухом. Всех обняла. Всем пока.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Минске стартовала белорусская агропромышленная неделя. В рамках международной выставки «Белагра» на мероприятии собрались белорусские аграрии, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зарубежные коллеги и партнеры. На выставке представлены продукция Могилевской области. В этот раз выставку планируют посетить более 40 делегаций. В программе белорусской агропромышленной недели семинары, B2B-встречи, практические демонстрации, мастер-классы и конкурсы. «Белагра» — это всегда масштабное событие. Его по праву можно назвать крупнейшим демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, новейшей сельхозтехники и последних разработок ученых. Результаты развития отношений Беларуси КНДР положительно оценил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он встретился в Минске с министром внешнеэкономических дел Корейской Народной Демократической Республики Юн Джун Хо, передает Билте. Максим Рыженков отметил, что члены делегации КНДР представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна. Активная фаза развития отношений между нашими странами началась примерно 2 года назад. И я очень рад тем результатам, которые мы имеем сегодня. Самое главное, нам удалось организовать очень тесные, искренние взаимоотношения между лидерами наших стран. И это залог успеха, подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства. Происшествием в Бобруйске произошло ДТП с участием юной велосипедистки, сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. Сегодня 35-летний водитель автомобиля «Джили» на улице Михасяленькова на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу для обследования. Госавтоинспекция напоминает водителям, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость вплоть до остановки, а при наличии пешеходов в обязательном порядке уступить им дорогу. Также в ГАИ напомнили, что детям до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги необходимо в обязательном порядке спешиваться. И в завершение лета в ритме добра стартовал набор в онлайн-лагере «Юный волонтер 2026» для ребят от 11 до 15 лет, передает Белта. Проект рассчитан на школьников со всей Беларуси, которые хотят познакомиться с миром волонтерства, сделать свои первые добрые дела и найти новых друзей. Участников ждут интерактивные занятия, тематические челленджи, общение с единомышленниками, а также знакомство с возможностями волонтерского движения. Кроме того, ребята смогут получить полезные навыки и сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Заявки на участие принимаются онлайн по 17 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +23.

0: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.
1: Наши хиты.

0: Всем пламенный горячий привет от меня, Рустама Османова. Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев. Ну что, лето пришло. В европейской части континента уже зафиксирована аномально жаркая погода. Начинается сезон шашлыков, отпусков и иногда поджаренных плеч. Мимо такого события пройти невозможно. Поэтому сегодня будем слушать что-нибудь летнее. Напяливайте шорты, впрыгивайте в сланцы, готовьте прохладительные напитки. Мы начинаем, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Настоящие лирики, лирики всегда, круглый год. Поэтому даже в летний сезон, когда хочется просто раскинув руки в стороны, бегать по просторам и кричать «эгэгэй», или качаться в гамаке в тенечке, или, может быть, просто нырять щучкой в освежающие водоемы, от банального тазика до специально оборудованных для купания мест, они все равно найдут возможность для лирического отступления. Потому начнем с теперь уже, можно сказать, классики лирического летнего вайба. Иванушки International, «Тополиный пух».
2: Нас

0: До июля еще потеть и потеть. Но песня все равно, кстати. От нее даже студеной зимой становится жарко. Такие яркие образы она пробуждает в воображении. Плюс ко всему, ей уже немало лет. И те, кто когда-то дергал девчонок за косички на школьных дискотеках, могут и поностальгировать. Ну а мы движемся дальше, пока нас с Иванушками не засыпало белыми хлопьями снега этим снежным летом. Учитывая фокусы, которые погода иногда выкидывает, это вполне может оказаться никакой не аллегории, черт подбери.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Чёрт побери!
0: Некоторые так сильно скучают по летнему времени, что начинают сами петь от его лица. Причем в тексте песни дают неплохие рекомендации отключить свой разум. Дельный совет, однако. Потому что чем дальше столбик термометра переваливает за отметку плюс 25, тем меньше хочется включать голову. Да и остальные части тела тоже. Поэтому веселиться можно, но сдержанно, чёрт подбери. А мы слушаем Bachelor No. 1 «Summertime».

История группы – наглядный пример, как можно выгореть на работе, в особенности в жаркую пору. Начало карьеры группы – 1999 год, завершение – 2000. В активе один альбом. Все, что можно о ней сказать. Ну что ж, весьма по-летнему. Собрались вместе, выпустили популярную песню, даже целый альбом. И ушли на сиесту, чёрт подбери. Слушая иностранные треки вообще, и о Лете в частности, нужно прислушиваться к тексту, если хотите понять, о чем поется. При этом желательно еще и язык знать хоть немного. Потому совершенно замечательно, что песни с подробной инструкцией, как проводить летние деньки, есть и на русском. Нужно только успевать за бодрым речитативом, чтобы уловить каждое слово. «Отпетые мошенники. Лето это».

пляж зимой не пойдет не только девушка, но и все остальные, как правило, тоже не ходят. Но все же тонко подмечено отпетыми мошенниками. Постараемся выполнить все или почти все действия, озвученные в песне. Главное, чтобы лето не подвело, а то всякое может быть, черт подбери. Тему любви и романтических отношений можно раскрывать не только в лирическом ключе, но и в более ритмичном. Летом на улицах обитает все больше народу. Люди чаще могут встречаться друг с другом, и иногда между ними вспыхивает искра, что, как известно, приводит не только к лесным пожарам, но и к любовным. Можно вспыхнуть, как в следующем треке. Элвис Пресли, Burning Love, в ремиксе от 2002 года.

0: вызовите уже пожарных, пока пламя любви не вышло из-под контроля и не распространилось на обширные территории. Хотя это, наверное, даже неплохо. К слову, такое кострище может вспыхнуть в груди не только летом. Просто летние положительные температуры усиливают эффект. Черт подбери.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
2: Чёрт побери!
0: Могу сказать, что лету рады всегда, и петь о нем готовы из года в год. Наиболее свежие примеры тому есть. Пускай и прошлогодние, чёрт подбери, зато горячие. Итак, слушаем «Алок», Джесс Глин, «Summer's Back».

0: Лето вернулось окончательно и бесповоротно, и никуда не денется теперь аж до самого сентября, если ограничивать его только календарем. Остается надеяться, что оно будет приятным, с полным набором летних развлечений, чёрт подбери. А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Встречал июнь и делал жарко. Сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку этим летом и не забывайте о головных уборах и солнцезащитных кремах. Чёрт подбери. Пока.
1: Чёрт подбери.
2: Наши хиты.

0: от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. 36-я международная специализированная выставка «Белагра-2026» проходит в Минском международном выставочном центре. Программа выставки включает серию научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций, деловых встреч с представителями бизнес-среды, предприятий, лидеров сельхозотрасли. Среди тематик – техника, технологии, оборудование для сельхозпроизводства, животноводство и птицеводство, агрохимия, средства защиты растений и почв, пчеловодство и многое другое. Минский автомобильный завод и Минский моторный завод на «Белагра-2026» представили свои новинки. Это городской автобус, мороженица, двигатель. «Амкадор» презентовал опытный образец самоходного кормосмесителя. Национальная академия наук представила 477 разработок от новых сортов до цифровых технологий. Продукцию предприятия Могилевской области на «Белагра» представляет делегация нашей области. План мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Приморского края Российской Федерации о сотрудничестве на 2027-2029 годы подписан во время заседания рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и российским регионом в рамках Белорусской агропромышленной недели, сообщает БИЛТА. План мероприятий включает в себя торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество. С белорусской стороны подпись под документом поставил председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко. От правительства Приморского края губернатор Олег Кожемяком. В Монголии, видя достижения Беларуси в сельском хозяйстве, рады этим успехам. Таким мнением журналистами поделился член Великого государственного хурала парламента Монголии Цырынпил Давасурен, прибывший в Палату представителей для участия во встрече с белорусскими депутатами, передает БИЛТА. Он отметил, что в Монголии известна белорусская продукция. Особенно он выделил сотрудничество по продуктам питания и сельскому хозяйству. Сегодня монгольская делегация посетила выставку «Белагра-2026». Нам очень понравилось, мы видим ваши достижения в сельском хозяйстве и рады успехам наших братьев, сказал парламентарий. Белорусская женщина – это прежде всего человек, который несет в себе национальный код. Для нее важны три точки опоры – дом, где семья, работа и долг. Об этом в эфире «Радио Могилев» рассказала заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Лаокманис. В год белорусской женщины мы продолжаем рассказывать о талантливых представительницах разных профессий. Татьяна Лаокманис – профсоюзный лидер Могилевщины. Женщина, которая ежедневно отстаивает интересы людей. Свой личный рецепт успеха она формулирует кратко – успех. Успех – это характер.
2: Успех – это прежде всего характер. Характер человека, который передается на генном уровне. Но личный успех, я бы его разделила даже на две части этот вопрос. Во-первых, он не столько личный, а сколько командный. Потому что каждый человек не способен достичь каких-то вершин успеха, если он работает в одиночку. А во-вторых, успех цикличен. В 20 лет успех – это поступить в высшее учебное заведение. В 40 лет успех – это состояться как работник. Поэтому всякий раз, когда думаешь про успех, должна присутствовать уверенность. Поэтому всякий раз, когда думаешь про успех, понимаешь, что, имея какой-то свой жизненный опыт, приходишь в новый день и берешь по частичке от прошлого прошлого.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: В 18.04 на часах рабочий день давно отчалил, у многих и скрылся за горизонтом, зато причалил я, Рустам Османов, с целым багажом хитов и ваших любимых треков. Послушаем их вместе, зарядимся позитивом, и все будет. Об этом и поет дальше Дмитрий Маликов в эфире «Радио Могилев».

0: от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.

Ну что, как вам погода в первые дни лета? Кажется, поняла свою ошибку и начала исправляться. А вообще можно задаться вопросом, почему это у солнца, такого мощного источника тепла и светла, этого тепла порой для нас не хватает, когда оно не помешало бы. Да, потому что у него своих проблем хватает. Вот, например, свежая информация. На солнце обнаружили корональную дыру в виде треугольника. Причем весьма такого четкого и симпатичного. Но безопасного. Может, тепло в такие вот форточки и вытягивает, и выдувает солнечным ветром. В общем-то, кроме необычных форм, дыра это никакого больше интереса не вызывает. Интерес вызывает то, что погода предложит нам в ближайшее время здесь, на Земле. Узнаем мы через несколько минут. It's Britney, bitch.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26.

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: Понимаю, как вам не терпится узнать, что там у звезд шоу-бизнеса творится. Погрузимся в эту пучину в 19.05 в программе «Подслушано», в которой Олеся Маскина практически из гущи событий будет держать нас в курсе. Так что не переключайтесь.
1: Лето.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Выставка «Белагра» в эти дни стала не только площадкой для контактов, но и местом профессиональной ориентации для молодежи. У стенда Белорусской государственной сельскохозяйственной академии постоянно многолюдно. Студенты, школьники и даже семьи с детьми приходят посмотреть на технику, пообщаться с руководителями предприятий и своими глазами увидеть, чем живет современное сельское хозяйство. Мы готовим практикоориентированных специалистов. На выставке мы показываем то, что производится на предприятиях нашей страны. Практически на 100% мы обеспечиваем наше сельское хозяйство техникой, технологиями, препаратами, семенами, подчеркнул ректор Академии Виталий Великанов. По его словам, важно, чтобы молодежь понимала, сельское хозяйство сегодня – это уже не то, что было даже 5 лет назад. Беларусь и Азербайджан подписали 5 документов по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает БЕЛТ. А после проведения заседания был подписан протокол заседания. Подписана также программа сотрудничества в сфере физкультуры и спорта между Минспорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики. Кроме того, подписана программа сотрудничества «Дорожная карта» в сфере здравоохранения. Также подписан контракт на поставку общетранспортной автомобильной техники в количестве 11 единиц и поставку 10 пожарных автоцистерн. В централизованном тестировании по предметам на выбор приняли участие 33,5 тысячи абитуриентов, в том числе 18 тысяч по иностранному языку, 10 тысяч по математике, 5 тысяч по биологии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования. Зато сегодня прошло по математике, биологии, иностранному языку и географии. 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудитории было удалено 12 абитуриентов. Заключительное ЦТ состоится 5 июня. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике и истории Беларуси в контексте Всемирной истории обществоведению. В министерстве призывают абитуриентов безусловно соблюдать правила проведения ЦТ. Более 230 участников из всех епархий собрались в Могилеве на форуме «Сестер милосердия Белорусской православной церкви», чтобы обменяться опытом служения и обсудить перспективы развития социального направления церкви. Митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший Экзархии Беларуси, отметил важность системной помощи людям в медицинских и социальных учреждениях. Люди очень нуждаются в такой поддержке в медучреждениях и пансионатах. Сестры милосердия стараются проявить христианскую любовь, которая помогает людям преодолевать недуги, сохранять доброе настроение и, главное, бороться со своими слабостями. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +22.

0: сегодня в подслушно очередная порция звездных новостей. Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх», сделали невыездным из-за долга в 500 000 рублей. Для владельца магазина с выручкой 250 миллионов – это как потерять 500 000 в диване. Но налоговая не дремлет. Пока Жуков пел про «крошку мою», приставы тихонько заблокировали ему выезд за границу. Теперь вместо Дубая – ферма в Подмосковье. И тут самое смешное. Артист сам недавно в интервью вещал, что обожает Россию и неизведанные места. Вот налоговая и помогла ему стать патриотом на полную катушку. Иронично, правда? Сергей, мы за тебя рады, но налоги все-таки придется заплатить. А если серьезно, скорее всего, просто ошибка бухгалтерии. Но осадочек, как говорится, остался. Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси, выдала девушкам жизненный совет в своем стиле. «Качайте орехи», — пишет она. «Люди будут приходить и уходить, а орехи с вами навсегда». Под орехами, судя по всему, не фундук, а мышцы. Певица реально фанатка спортзала и выглядит отлично. При этом в директ ей то и дело летят вопросы личного характера. Когда же звезда выйдет замуж? И вот недавно Алена призналась, еще не знает, но предложения уже были. И правда, под постом сразу двое поклонников оформили заявку на руку и сердце. Певица ответила им с добрым юмором, всех обняла и пошла дальше качать орехи. Ну а вообще ее рецепт счастья простой. Просто жить, просто верить, и трудные дороги всегда ведут к прекрасным местам. Дуа Липа вышла замуж. Дуа Липа и Каллум Тернер тихо-мирно расписались в Лондоне в старой доброй ратуши. Никаких вертолетов и фейерверков, только самые близкие и пара шикарных нарядов. И как же они хорошо смотрятся вместе, но главное впереди. Мероприятие растянется на 3 дня, пройдет на нескольких локациях, и одним нарядом Дуа точно не отделается. Если слухи не врут, вечеринка начнет греметь уже в конце этой недели. Короче, ребята, вы молодцы. Сначала чинная роспись, потом отрыв на Сицилии. Ждем фото, чтобы срочно завидовать и вдохновляться. Поздравляем! На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Еврооптисупер», Супер, «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

Ничего не дается легко в этой жизни. Ничего, кроме отдыха тихим добрым вечером на волнах радио Могилев. Что-что, а это мы на раз-два. Тут не надо особых усилий. Кнопочку нажал, ухо навострил, чтобы любимую музыку слушать, и пожалуйста. Ну и среди всей этой идиллии будет иногда раздаваться и мой голос. Зовут меня Рустам Османов. Всем желаю доброго вечера на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Только хиты, только выгода. Пинск-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.
3: Радио Могилев.

0: Знаете, что может сделать с нами скука? Она может толкнуть нас на всякие необдуманные поступки. Более того, это касается не только человеческого рода. Даже медведям, видимо, тоже бывает, ну, очень уж скучно в родной среде, и они приходят поближе к нам, к людям. Вот так было недавно на Витебщине, где косолапый решил скучать не в лесу, а на чужом дачном участке, но был на всякий случай изгнан. А в США медведь бродил по городу в штате Массачусетс. И не только бродил, а заглянул на территорию двух учебных заведений, школы и университета. Наверное, хотел поучиться. Может быть, так и выглядит эволюция. Хорошо, что все обошлось в обоих случаях, но вы, друзья, не впадайте в скуку, чтобы вот так, как эти мишки, не знать, куда себя деть. А я зато знаю, куда мы все денемся. Денемся мы все в 20 часов, которые наступят совсем скоро.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым.
1: В Могилеве 20 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Двусторонние отношения, форум регионов, международная повестка и спот. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В ходе разговора затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился впечатлениями от хлеба, приготовленного по рецептам времен Великой Отечественной войны, которым его угостил белорусский лидер Александр Лукашенко во время визита в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России Владимир Путин отметил, что Александр Лукашенко угостил его хлебом, выпеченным по рецептам того времени, характерным для Сталинграда, Ленинграда и других регионов бывшего Советского Союза. Он также подчеркнул важность публикации произведений прошлых лет. Перспективы реализации совместных научно-исследовательских проектов в Беларуси, России и Китае обсудили в Минске. Об этом сообщили Белта в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси. В столице прошла вторая международная встреча ученых и молодых исследователей Беларуси, России и Китая по вопросам укрепления сотрудничества трех стран, а также усиления роли совместных инициатив в глобальной повестке. Они обсудили подходы по дальнейшему расширению научно-технического сотрудничества трех стран в целях укрепления оси Минск-Москва-Пекин, обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития регионов. 138 нарушителей экологического законодательства в Могилевской области привлекли к ответственности по итогам выборочных проверок и мониторингов за 5 месяцев этого года. Специалисты насчитали за этот период около 160 фактов причинения вреда окружающей среде. Его оценили в 183,5 тысячи рублей. Так, одно из предприятий на своей производственной базе в Бобруйске складировало древесные отходы вне санкционированного места сбора и временного хранения. Вред, причиненный окружающей среде, оценили почти в 4 тысячи рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Как я и обещал, 20 часов наступили, куда им было деваться. Наступили, принеся с собой новую волну любимых треков и хитов. Ну а на вершине этой волны, подобно серферу, бороздю, можно сказать, эфир я, Рустам Османов. Еще час с вами проведу, а за этот час мы должны услышать Робби Уильямса, Инусу Давуда в содружестве с Ноутон, а диджея Димиксера в содружестве с Галибри и Мавиком. Так что нажимаем на плей и наслаждаемся вечером.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Могилев».

не верили, а зря, наверное, так, такую можно мысль вывести из этой песни. Вот неверие в Мию Бойку, судя по ее же прямой речи, мотивировало певицу сделать прорыв в своей жизни. Ну, а мы через несколько минут поговорим тоже о чем-то очень важном. Если вы к этой информации отнесетесь легкомысленно, это может вызвать злорадство у тех, кто отнесся к услышанному серьезно, и тогда они будут вот тыкать в вашу сторону пальчиком. И ехидно щурясь, также ехидно повторять: а тебя ж предупреждали, что зимние кальсоны — это лишнее, или говорили тебе резиновые сапоги надеть. В общем, прогноз погоды через несколько минут, а верить в него или нет, решайте сами.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. В четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. В пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Ну что ж, друзья, если музыка помогает нам настроиться на рабочий лад утром или в течение дня, то сейчас пусть она настраивает вас на отдых перед завтрашней рабочей средой. На сегодня будем прощаться. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Приятного вечера. Услышимся обязательно.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Двусторонние отношения, форум регионов, международная повестка и спот. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В ходе разговора затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе, а также торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. 36-я международная специализированная выставка «Белагра-2026» проходит в Минском международном выставочном центре. Программа выставки включает серию научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций, деловых встреч. Минский автомобильный завод и Минский моторный завод на «Белагра-2026» представили свои новинки. Это городской автобус, мороженица, двигатель. «Амкадор» презентовал опытный образец самоходного кормосмесителя. Национальная академия наук представила 477 разработок от новых сортов до цифровых технологий. Продукцию предприятия Могилевской области на Белагра представляет делегация нашего региона. В новом корпусе физической и реабилитационной медицины Могилевской областной детской больницы открылись игровые зоны комфорта для маленьких пациентов и появилось дорогостоящее специализированное оборудование для занятий с детьми – умное зеркало. Оно поможет учителям-логопедам-дефектологам проводить коррекционные занятия по восстановлению речи. Данное оборудование удалось приобрести во время областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Как отметил главный врач областной детской больницы Игорь Косков, в нашей стране сделано все, чтобы дети развивались и были здоровыми.
1: На сегодняшний день созданы медицинские центры. Областная детская больница тоже претерпела за последние годы колоссальные изменения. Это и приход хирургической службы 10 лет назад, и вливание в общий лечебный процесс реабилитационной службы. Все это позволяет на сегодняшний день для детей Могилевской области оказывать медицинскую помощь в одном месте.
0: Страйкбол в окопах, марш-бросок и сало на костре. В Могилеве в войсковой части 6713 внутренних войск МВД начался 10-дневный учебно-полевой сбор для юных патриотов. По 10 июня порядка 70 ребят в возрасте 11 и 14 лет будут постигать тактические навыки. В числе участников – воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник» и учащиеся Могилевского специализированного лицея МВД. Одним из самых ярких впечатлений для участников станет полевой выход с бегом по пересеченной местности, тактическим ориентированием в лесу и стрельбой из страйкбольного оружия в окопах. В программе сбора соревнования по лазертагу, дискотека и необычный кулинарный мастер-класс. Ребята планируют испечь самую длинную пиццу, на которой каждый взвод творчески презентует свой собственный кусочек. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Почните прием витаминов, потому что вам спотребятся додатковые силы на разные цікавые справы, которые у вас появятся.
3: Телец.
2: Зверните увагу на нечаканные подеи. Яны могут сказать про большее, чем это подастся спочатку.
3: Близняты.
2: Ваша допытливость допоможе по-иншему зернуть на решение звыклых пытанняў.
3: Рак.
2: Вы станете больше активные и при жадании сможете усталявать некие особистые рекорды.
3: Лео.
2: З'явится жаданне дзейнічаць, з'явятся новые мэты, захочется бліснуць. Однако не варто поспешаться с новыми проектами.
3: Дева.
2: Заявите про себе гучно и упэўнена. Покажите себе во всей красе и не бойтесь нагадать об своем минулом досягненні.
3: Шалі.
2: Прояснится сапраўднае стаўленне до вас в вашем асяроддзі. Нечая порадуе, а нечая расчаруе, але лепш ведать, с кем маете справу.
3: Скорпион.
2: Часам усё, что трэба, это ваш смелый крок, каб позбавиться от того, что давно гняло.
3: Стрелец.
2: Позбягайте стрессовых ситуаций и спиртных напоев.
3: Козярог.
2: Усе ваши справы и клопоты повинны отвести на другий план. Займитесь собой.
3: Водолей.
2: Что бы вы хотели почать с чистого листа? Хутка такая магчимость з'явится.
3: Рыбы.
2: Выиграйте, коли назапастися терпением и не будете приспешивать подеи. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Могилев.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +21, +26.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: with your swim top still wear.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: хотел процент. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.